0: Крейсер 9.
1: Nine Blades of Glory.
0: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшанием приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
0: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
0: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
0: The Excelsior Extreme 9.